литнаарах пник тингуумаллхан насвагалуку куяавикарлуку тарлаакан асерлунитсаалиллхин куяавикарлуку куякнилуку луукарнеру тарлуку икааюрлута литнаарат ликкураалхкаат тингууманнаупут